0: мечеть. Плакал и молился.
1: Я как учительница Питера считаю, что женщины должны проводить служение в храмах. И амвон – это место для женщины. Потому что это не греховное создание.
2: Сейчас трое из пяти участниц группы сидят в СИЗО номер 6. Задержанная...

0: интервью у Толоконниковой в самом начале. У нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я даже во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело. Она улыбнулась и сказала, мне очень приятно.